0: și 5 ani garanție.
1: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
2: AutoSelect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. AutoSelect. Vezi ce cumperi.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 0799591195.
4: Muse FM.
5: Muse FM.
6: I think every person is like a planet. We move, we change, we get lost for a while.

Друзья, всем привет! С вами Аксена. Желаю вам хорошего дня и прекрасного настроения вместе с моим новым синглом «Boys». Оставайтесь

Друзья, всем привет! С вами Аксена. Желаю вам хорошего дня и прекрасного настроения вместе с моим новым синглом «Boys». Оставайтесь.

FM. Друзья, всем привет! С вами Аксена. Желаю вам хорошего дня и прекрасного настроения вместе с моим новым синглом Boys. Оставайтесь.